0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

котором все плетье год от страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

0: вещи на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды, цепки и царь исторических истин, долгий ящик ожидания себя, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани, искусственный кукиш запоздалой любви.

нашей деревне, потому что это век заполоченном времени. Лава колесо,

0: и веселая картинки с неба мой. Невесомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и

0: сейчас ожидая себе. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.